вдвоем. Поздний час входит в комнату молчание. Сколько лет все у нас?

Пью часы, лунный свет, сладко спи, моя красавица, пусть пройдет